0: Диска Пажур. Веч пани.
1: Алло, ей, кого-то послушайте.
2: Зютрика се збудим.
0: Оу, oh, yeah.